0: ваши доказательства.
1: С 1992 года самая самарская рок-радиостанция Радио Самара Максимум.
2: Хулиганы.

0: слушаете радио «Самара Максимум».
1: Это ваше рок-радио.

0: и ваши доказательства.
1: С 1992 года самая самарская рок-радиостанция «Радио Самара Максимум».
2: Хулиганы.

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП Базарного. Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедический хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свобода 77, Минская 25.

0: Самаре и Самарской губернии 8 утра. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Отдых в Томской области теперь бьет по бюджету сильнее, чем тур в Дубай. Коттедж в Новосибирске стоит в 3 раза дороже квартиры в Куршавели. А 2 ночи на Бали в апартаментах обойдутся в 15 раз дешевле, чем проживание в алтайском отеле. Получается, что заграничный отдых внезапно стал эконом-вариантом. Российские курорты, видимо, решили, что они тоже достойны королевских цен. Теперь осталось только дождаться, когда во Франции начнут рекламировать путевки в Сибирь со скидкой. Туристическая реальность перевернулась с ног на голову. В центре внимания оказались европейские лесные кошки, ближайшие родственники наших домашних питомцев. Приручить их не получится, это 100% дикие звери. Они не доверяют человеку и при малейшей угрозе стараются переходить в нападение. Если верить их взгляду, они без колебания зададут трепку любому смельчаку, кто рискнет подойти ближе. Так что погладить такую кошку – идея не из лучших. В отличие от домашних мурлык, эти предпочитают не ласку, а серьезные разборки. Лесные кошки явно не читали книжек о том, как быть милыми пушистиками. Немецкие производители представили настоящего трансформера для отдыха. Это сауна, которая за минуту складывается в обычный диван. В собранном виде никто и не догадается, что перед ним финская парная. В разложенном виде получается вместительная кабинка для прогрева сразу нескольких человек. Цена такого функционального предмета – 800 тысяч рублей. Теперь можно принимать знакомых в гостиной, а через несколько минут уже париться с ними же. Главное не перепутать, когда подать чай, а когда березовый веник. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Далее на радио «Самара Максимум» прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир Масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович. Сейчас в Самаре 9 градусов тепла. В первой половине дня облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура будет держаться на уровне 15 со знаком плюс, а ветер юго-восточный и по-прежнему слабый – 1-3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир Масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович.
1: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир Масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226 50 51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир Масел».
2: This is Rock'n Radio. Samara Maximum.

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Привет, я Николай Крупатин. Вы слушаете мою новую песню «Успеть сказать» на радио «Самара Максимум».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым-дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
3: В данный момент хотелось бы жить в доме постарше или поновее?
4: Я сам решу, наверное.
3: А?
4: Сам решу.
3: Что?
4: Сам решу.
5: Твой дом, твой ритм. Новый ЖК комфорт-класса «Ритмы города». Вблизи от исторического центра города.
6: Подробная информация в офисе продаж по телефонам 270-93-30 и 270-93-32. Улица Революционная, дом 77, первый этаж, комната 5. Застройщик ООО «СЗ Владимир».
7: Партнер застройщика АО «Банк.Дом.РФ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.РФ.
8: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
9: Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Чернореченская, 4, район губернского рынка. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 313-05-78.
11: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».

0: «Уралкомплект». Памятники со скидкой от производителя. 990-11-10. Торопитесь, предложение ограничено.
1: Уникальный спектакль «Я Майя», посвященный великой балерине Майе Плисецкой в Самаре, создан по оригинальной пьесе Марка Розовского. 18 мая в 19:00 в Самарском театре драмы имени Горького. При информационной поддержке радио «Самара Максимум». Для посетителей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Самара Максимум», средство массовой информации в форме периодического распространения «Радиоканал». Регистрационный номер L, номер ТУ-63-009-52 от 26 октября 2018 года. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Для слушателей старше 16 лет. Телефон рекламной службы в Самаре. 313-05-78.
3: Здравствуйте, я Михаил Башаков. Слушайте мои песни на радио «Самара Максимум».

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП Базарного. Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедически хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свободы 77, Минская 25.

0: Самаре и Самарской губернии 9 утра. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Всем привет, с вами Алексей Глюхов, в эфире «Дача новостей» из мира рок-музыки. Легендарные прогрессив-рокеры Yes выпустят 24-й студийный альбом «Аврора» 12 июня на лейбле Inside Out Music, подразделение Sony Music. В текущий состав Yes входят двое ветеранов – гитарист Стив Хоу, который начал играть в группе в 1970 году, и клавишник Джефф Даунс, впервые появившийся в Yes перед записью альбома «Драма» 80-го года. Место вокалиста с 2012 года занимает Джон Дэвисон, а басист Билли Шервуд, заменивший покойного Криса Сквайра, сотрудничал с группой в различных качествах с 90-х. Комплектацию состава завершает барабанщик Джей Шеллен, в свое время тесно сотрудничавший с еще одним ныне покойным музыкантом Yes Аланом Уайтом. Когда Yes начали делать наброски идей, впоследствии воплотившихся в «Аврора», этот процесс не был ограничен какими-либо рамками и больше походил на исследование новых территорий. Для альбома изначально не планировалось концепции, это была просто подборка музыкальных фрагментов, которые постепенно начали находить друг друга и обретать форму. Среди этих ранних набросков был номер под названием «Аврора», и быстро стало понятно, что это название обладает определенной привлекательностью. Оно ассоциировалось со светом, появлением чего-то нового и ощущением простора, теми качествами, которые всегда были у группы в числе определяющих. Немецкие пауэр-металлисты Mob Rules выпустят EP «Stories from the Warden Whale» 21 августа на лейбле Roar, подразделение компании Raining Phoenix Music. В него войдут песни с бонус-диска к их предыдущему альбому «Rise of the Ruler» 2025 года и ремейки, изначально издававшиеся на бокс-сете «Timekeeper» в 2014 году. Сейчас весь этот материал будет впервые доступен на виниле в цифровом виде. Первое представление о грядущем релизе можно получить по синглу «Master of the Black Crow». Одной из дополнительных песен «The Rise of the Ruler». Как гласит пресс-релиз, эта композиция, в основе которой лежит яркий гитарный хук с кельтским окрасом, выделяется своей бескомпромиссной компактностью. Своим прямолинейным подходом и бритвенно-острой структурой она напоминает классический номер Black Sabbath «Paranoid». Ничего лишнего, никаких отступлений, сразу к делу и максимальное воздействие за кратчайший срок. Дополнительный материал «The Rise of the Ruler», представленный на «Stories from the Warden Whale», появился под самый конец работы над альбомом. Он в целом выдержан в характерном для Mob Rules стиле, в котором мелодик Power Metal сочетается с атмосферой и масштабными сюжетами, но предлагает несколько иной взгляд на концепцию альбома и служит его естественным продолжением. Все свежие новинки и релизы ищите в официальных аккаунтах «Радио Самара Максимум» во ВКонтакте и Телеграме. Это все новости к этому часу. Выпуск был подготовлен по данным интернет-порталов rockfm.ru, headbanger.ru и reproductor.net, а также по данным собственных информационных источников. Алексей Глюхов, служба информации «Радио Самара Максимум».

0: Далее на радио «Самара Максимум» прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович. Сейчас в Самаре 9 градусов тепла. В первой половине дня облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура будет держаться на уровне 15 со знаком плюс, а ветер юго-восточный и по-прежнему слабый – 1-3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович.
1: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226-50-51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».

0: Реклама. «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Старозагора, 31, район парка Гагарина. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
1: В данный момент хотелось бы жить в доме постарше или поновее?
2: Я сам решу, наверное.
1: А?
2: Сам решу.
1: Что?
2: Сам решу.
3: Твой дом, твой ритм. Новый ЖК комфорт-класса «Ритмы города». Вблизи от исторического центра города.
4: Подробная информация в офисе продаж по телефонам 270-93-30 и 270-93-32. Улица Революционная, 103-32. Улица Революционная, дом 77, первый этаж, комната 5. Застройщик ООО СЗ «Владимир».

0: Предложение «Майя» от «Атака Моторс». Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
1: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым Дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».

0: Поселок Волжский, Сосновская, 1D, сервисный центр «Бумер 3 семерки». Твоя тачка скажет тебе спасибо.
1: Праздники бывают разные, но некоторые из них запоминаются на всю жизнь. Именно такие эмоции дарит команда «Волга Ивент». Мы делаем полное техническое сопровождение свадеб и праздников под ключ. «Волга Ивент» — это профессиональный звук и сценический свет, яркий LED-экран и визуальное шоу для вау-эффекта. Каждое мероприятие для нас — это отдельная история, которую мы оформляем с душой и вниманием к деталям. «Волга Ивент» — магия твоего момента. Телефон и телеграм 8-917-956-01-53. 8-917-956-01-53.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
3: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат – каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Blanket Approval» США. Жаркое потное лето. Очень жарко.

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат – каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Black Crowes» США. Вы называете это хорошим временем?

0: Реклама. Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Склиренко 8. Пересечение с Масленникова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле лучше, чем специалисты автосервиса «АвтоОкей». Профессиональный ремонт любой сложности, развал схождения, запчасти для иномарок и отечественных авто в наличии. Подробности на нашем сайте автоокей.ком. «АвтоОкей» – твой сервис.
2: Что-то стучит в подвеске. Где можно проверить?
3: Автосервис «Десба». Бесплатно осмотрят автомобиль по 100 пунктам. Также заправят кондиционер и сделают диагностику двигателя.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Май в Самарском театре «Кукол». Приглашаем вас на фантастическую сагу «Элион. Книга двух миров». Вместе с героем мы отправимся на сказочную планету, туда, где непроходимые джунгли, древние замки и летающие корабли, для зрителей старше 12 лет. А тех, кто любит классику, приглашаем на комедию «Великодушный Фома» по роману Достоевского. История ничтожного человека, превратившего жизнь окружающих в театр абсурда. 16+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
7: Привет всем! Меня зовут Андрей, я солист группы «Соблаков». Вы слушаете радио «Самара Максимум».

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП «Базарного». Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедический хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свободы 77, Минская 20.

0: Самаре и Самарской губернии 10 часов. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: One, two, three.
2: Ну?
3: Этот день в истории.
4: Это было недавно. Это было давно.
0: Знаменательные события.
3: 3 мая 1904 года американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий, предназначенных для корпоративных рынков. 3 мая 1908 года в 25 километрах от Бейрута на вершине 600-метрового холма Хариса была установлена огромная белоснежная скульптура Девы Марии. Скульптура пользуется большим успехом у туристов. А 3 мая 1978 года появился спам. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала компания DEC, уже не существующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры.
0: Праздники.
3: Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. Он является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Также сегодня Всемирный день Солнца. Для Земли Солнце – мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.
0: В мире рок-музыки.
3: 3 мая 1958 года произошел один из первых беспорядков рок-н-ролла. Он вспыхнул во время Big Beat Spring на бостонской арене с местной полицией, угрожающей закрыть шоу из-за танцев и Алана Фрида, обращавшегося к толпе со сцены. Он был арестован за то, что подстрекал бунт. 3 мая 1968 года легендарные The Beatles начали запись песни «Облади, облада». 3 мая 2006 года знаменитый британский рок-музыкант Билли Айдол впервые посетил Россию с единственным концертом в Санкт-Петербурге. Также 3 мая 2006 года легендарный Боб Дилан дебютировал в роли радиоведущего на спутниковом радио в часовой музыкальной программе. В дебютной программе прозвучали песни, на которые автора вдохновила погода. О событиях, датах и праздниках завтрашнего дня вы узнаете, конечно же, завтра.
5: Этот день в истории на радио «Самара Максимум».

0: общества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
1: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В Мир масел замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226-50-51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров Мир масел.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Что-то стучит в подвеске. Где можно проверить?
4: Автосервис «Десба». Бесплатно осмотрят автомобиль по 100 пунктам. Также заправят кондиционер и сделают диагностику двигателя.
5: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
6: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
8: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».

0: Привет, меня зовут Кирилл Иванов, я музыкант группы «Самое большое простое число». Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Если просто мне было все время лень,

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Привет, я Сузи Куатро.
3: This is Alice Cooper in Detroit.
4: Rock on with Radio Samara Maximum.
5: Kick out the jams, motherfucker!
6: Сузи!

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Готтард», Швейцария, Ливерпуль.

0: Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СК Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с двумя акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте mega-lasточка.ru. Проектная декларация на сайте lasточка.dom.rf. Не оферта. 18+.
3: Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Кирова 143. Район площади Кирова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
5: В «Юко» знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. «Юко Детейлинг». Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в «Вертикали» и «Мегасити». «Юко» – стандарт вашего комфорта.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Свершилось! Атека Моторс роняет цены! Топовый кроссовер Теннет Т7 от 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей. Сейчас самое время. Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительна до 30 мая 2026 года.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 313 05 78.
11: Привет, я Вадим Курылев на радио «Самара Максимум».

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП «Базарного». Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедический хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свободы 77, Минская 25.

0: Самаре и Самарской губернии 11 часов. Вы слушаете радио «Самара Максимум». Любишь вкусно поесть, но не хочешь тратить время?
1: Нет!
2: Радио «Самара Максимум» представляет авторскую программу Ольги Текила «Проще пареной репы. Жизнь станет вкуснее».
3: Всем привет! Если вы думаете, что экзотическая азиатская кухня – это всякие там крабы-лобстеры, ошибаетесь. Свинина, ох, как в почете, в Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме и у их соседей, не исповедующих ислам. А сварить абсолютно аутентичный азиатский супчик можно из подручных средств, очень, кстати, сытный. Просто бульон надо сварить не с привычным луком-укропом, а добавить к разным костям вариться, кроме луковицы, еще и сельдерей, корешок или семена кориандра, свежий имбирь, ну и соль-перец. Если были на Гоа и покупали пряности, киньте пару листиков кофир лайма, точно завалить. Нет, ну и не надо. Лаврушку не кладите, это другая история. Потом бульон надо процедить, и все. Я, кстати, бульона варю всегда много. Вибрационно замораживаю в контейнерах по пол-литра. Когда надо, достаю. 20 минут и суп готов. Итак, в бульон кидаем уже готовую запеченную свинину, нарезанную тонкими ломтиками. Сахар и рыбный или соевый соус. Огонь убавляем. Добавляем яичную лапшу, варим минут 5, или по инструкции от лапши. Почти до готовности, но не совсем. Добавляем жареный чеснок и стручковую фасоль, можно замороженную. Варим еще чуть-чуть, чтобы фасоль сварилась, но осталась прям похрустывающей. Еще закидываем нарезанный тонкой соломкой зеленый салат, тот самый, который латук. И тут же убираем с огня. Разливаем и уже в миске выравниваем вкус соевым или рыбным соусом, сахаром, лимонным соком и чили. Правда ведь? Ничего недоступного и абсолютно аутентично, прямо с улиц Сингапура. Всего вам вкусного. Ваша Ольга Текила.
4: Не парься.

0: Реклама.
1: Привет, проходи.
2: Привет. Ой, что это у тебя?
1: Это наши новые перила из акрила.
2: Вау, прозрачные, с пузырьками внутри. Дорогие, наверное.
1: Это акрил. Качественный и прочный. Да и по цене можно себе позволить.
2: А у меня из нержавейки. Как в подземном переходе. Я тоже такие хочу.
1: Заказывай в компании Аркатерм. Приедут и все аккуратно установят за день. И у тебя будут перила. Перила. Перила из акрила. Перила от Аркатерм. Заказывай на сайте Аркатерм. Перила.ру или по телефону 8 937 100 04 30.
3: Знаете ли вы, что в маленьком городе Новокуйбышевске у официального дилера «Лада Мерит» большие скидки на новые автомобили «Лада»? Приезжайте в Новокуйбышевск и убедитесь сами. Лично. Подробности акции и сроки ее проведения по телефону 254-04-54.
4: Все за велосипедами, мотоциклами, питбайками, мопедами в сеть магазинов «Мотовелоспорт». Велосипеды и самокаты, мотоциклы и квадроциклы, питбайки и мопеды, щиты и новинки ждут тебя в магазинах «Мотовелоспорт». Приходите к нам и рулите с нами по адресу: улица Грозненская, 35, и в новом магазине на улице Дачная, 20. Магазины «Мотовелоспорт».
5: «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Чернореченская, 4, район губернского рынка. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
6: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
7: Новая Самара.
8: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «СС Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Добрый

0: Сосновская, 1D. Сервисный центр «Бумер 3 семерки». Твоя тачка скажет тебе спасибо.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 313-05-78.
2: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».
3: Йоханга, дамы и господа, мальчишки и девчонки. Я Илья Черт. Слушайте нашу песню на радио «Самара Максимум».

так, как

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат – каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Blanket Approval» США. Жаркое, потное лето.

0: Далее на радио «Самара Максимум» прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович. А в это время в Самаре около 14 градусов тепла. А во второй половине дня малооблачная погода, температура будет держаться на уровне 13-14 со знаком плюс. А ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович.
1: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226-50-51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Готтард», Швейцария, Ливерпуль.

0: данный момент хотелось бы жить в доме постарше или поновее?
1: Я сам решу, наверное.
0: А?
1: Сам решу.
0: Что?
1: Сам решу.
2: Твой дом, твой ритм. Новый ЖК комфорт-класса «Ритмы города». Вблизи от исторического центра города.
3: Подробная информация в офисе продаж по телефонам 270-93-30 и 270-93-32. Улица Революционная, дом 77, первый этаж, комната 5. Застройщик ООО «СЗ Владимир».
4: Партнер застройщика АО «Банк Дом.РФ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.РФ.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле лучше, чем специалисты автосервиса «АвтоОкей». Профессиональный ремонт любой сложности, развал схождения, запчасти для иномарок и отечественных авто в наличии. Подробности на нашем сайте автоокей.ком. «АвтоОкей» – твой сервис.
7: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
9: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
10: Вы слушаете радио «Самара Максимум», средство массовой информации в форме периодического распространения «Радиоканал». Регистрационный номер L, номер TU-63-009-52 от 26 октября 2018 года. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области для слушателей старше 16 лет. Телефон рекламной службы в Самаре. 313-05-78.
11: Всем привет, меня зовут Александр Чернецкий, группа «Разные люди». Слушайте наши песни на радио «Самара Максимум». Всем рок-н-ролльно.

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП «Базарного». Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедический хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свободы 77, Минская 25.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Самаре и Самарской губернии полдень. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Радио «Самара Максимум» в последнее воскресенье месяца в 12.00 представляет «Хит-парад премьер»
2: по результатам вашего голосования.
0: Еженедельно слушай в эфире 6 абсолютно новых песен.
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио «Самара Максимум» ВКонтакте» vk.com/samara_максимум.
0: Результат – последнее воскресенье месяца в 12.00. Повтор программы каждое последующее воскресенье.
1: Хит-парад премьер на «Радио «Самара Максимум».
3: Всем привет, дорогие максималисты! С вами ваш любимый хит-парад премьер на радио «Самара Максимум». И сегодня, в завершении второго месяца весны, мы вновь собрались, чтобы выбрать главные хиты месяца. В этом выпуске вас ждут самые горячие новинки, которые, как всегда, прошли строгий отбор вашими голосами. Это значит, что именно вы решаете, какие треки достойны прозвучать в эфире «Радио Самара Максимум». Готовьтесь услышать отборную порцию драйва, энергии и, конечно же, по-настоящему крутого рока. Начинаем наш апрельский хит-парад «Премьер». В студии Сергей Каратаев, за пультом Веня Мак. Поехали! На 14-м месте апрельского хит-парада премьер на радио «Самара Максимум» российская группа, играющая инди-рок, которая свое творчество называет музыкой панельных домов. Группа зовется «Русская рулетка», и песня «Топливо» занимает 14-ю строчку.

Группа Raybuck – прогрессив-рок-группа, образованная в марте 2016 года в районе Бостона, США. Созданные тремя музыкантами звучание уходит корнями в альтернативный и прогрессивный рок. В нем можно услышать энергию Led Zeppelin и Deep Purple, авантюрный дух Rush и Kansas – музыка, которая не боится риска. Трек под названием «Несломленная душа» на 13-й строчке хит-парада премьер. Raybuck.

0: Хит-парад премьер на радио «Самара Максимум».
1: На 12-й строчке хит-парада премьер за апрель месяц на радио «Самара Максимум» американская прогрессив-рок-группа «Pass and Lives». Новый альбом «М» уже увидел свет, и песня «Привет, девушка» на 12-й строчке. «Pass and Lives».

11 месте нашего хит-парада премьер за апрель группа «Крематорий», советская и российская рок-группа, лидер и вокалист, а также автор почти всех песен Армен Григорян. Коллектив порадовал поклонников новым альбомом «Репортажей» и песня «Квартира 666» на 11 месте. Группа «Крематорий».

0: Хит-парад премьер на радио «Самара Максимум».
1: 10 место в апреле в нашем хит-параде мы смело отдаем неожиданному гостю. Питер Джин Эрнандес, известный более под псевдонимом Бруно Марс, уверенно открывает десятку лучших. Американский певец, автор песен и продюсер, известен своим неповторимым вокалом, живыми выступлениями, ретро-шоу и музыкальной универсальностью. «Романтик» — так называется четвертый студийный альбом музыканта, и песня «Что

Благодаря вашим голосам в апреле месяце на 9-е место отправляется британская группа, исполняющая музыку самых разных жанров. От блюза и рока до латиноамериканской музыки и фолка. «Willy and the Bandits» зовется коллектив, и свежая полноформатная работа группы носит название «Соленые коренья». Песня «Стильная штучка», 9-е место. «Willy and the Bandits»,

0: Хит-парад премьер на радио «Самара Максимум».
1: На 8-м месте хит-парада премьер за апрель месяц 2026 года на радио «Самара Максимум» коллектив «White Lies». Британская постпанк и инди-рок группа, образованная в октябре 2007 года в Лондоне. Седьмой студийный альбом британцев «Nightlight» фиксирует самый заметный поворот в их звучании за последние годы. Песня «Продолжай». 8-е место. Группа «White Lies».

Продолжаем знакомиться с самыми лучшими премьерами за апрель месяц 2026 года. Седьмое место уверенно занимает российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, играющая романтический рок. Основана группа в 2017 году, а зовется она «Стереозвук». Благодаря вашим голосам композиция «Когда придет весна» занимает седьмую строчку. Группа «Стереозвук» совместно с группой «Среда».

0: Кандидат у нас один. Денег много, мы ему дадим. Узнайте больше о всех специальных предложениях в Первом пещерном банке. Первый пещерный. Поза вчера вместе.
1: А тут могла бы быть ваша реклама. Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-75.
2: Хит-парад «Премьер» на радио «Самара Максимум».
1: Machine и Supremacy, рок-группа из шведского города Лулео, совмещающая хэви-метал и альтернативный рок с чиптюнами, музыкой, где все звуки генерируются с помощью звуковых микросхем, игровых приставок или компьютера. Новый альбом группы с одноименным названием Machine и Supremacy уже увидел свет, и песня Side Scroller на 6-м месте хит-парада премьер за апрель месяц.

мы с вами подошли к пятерке самых лучших в хит-параде премьер за апрель месяц на радио «Самара Максимум» в 2026 году. «Theory of Ghosts» — британская инди-рок Cold Wave, группа, образованная в 2023 году, благодаря вашему голосованию отправляется на пятое место. Бессменным лидером и автором большинства песен является музыкант Глен Джонсон. И песня, посвященная легендарному в начале прошлого века парижскому магазину англоязычной литературы «Шекспир и компания», занимает пятое место. «Theory of Ghosts».

0: На четвертом месте хит-парада премьеры немецкая группа, образованная в 1999 году совместно музыкантом и композитором под сценическим псевдонимом Граф и Грантом Стивенсом. Команда носит название «Анхайлик». Новый альбом группы «Любовь, вера и монстр» задал жару поклонникам. И вполне заслуженная песня под названием «Искусственный интеллект» отправляется на четвертую строчку хит-парада. «Анхайлик».
1: Ich kann ihn kontrollieren. Er soll so wie ich werden.

0: kein Gesicht, doch wer ich wirklich bin, erkennst du nicht.
1: Это хит-парад премьер. Третье место.
2: Группа «Мороз» – музыкальный коллектив из Магнитогорска, исполняющий музыку в стиле фолк, метал, рок с элементами этники. Основана группа в июле 2021 года, ну а название коллектива, по словам музыкантов, отчасти связано с суровым южноуральским характером. Песня «Старая корчма» отправляется на третье место хит-парада. «Мороз».

0: Это хит-парад премьер. Второе место.
1: Почетное серебро в нашем хит-параде премьер достается самой загадочной песне интернета. Прозвучав когда-то на радиостанции в 1984 году, эта композиция была записана на кассету одним из слушателей. Отрывок песни был выложен в социальных сетях в 2007-м. Однако пользователи не смогли ее идентифицировать. Поиски информации о композиции и авторстве 2019 году разрослись до масштабов интернет-феномена. И вот авторство установлено. И даже обнаружилась оригинальная запись. Группа FX «Чертоги твоего разума». Второе место хит-парада «Премьер» за апрель месяц 2026 года.

0: Ну и прежде чем огласим победителя хит-парада «Премьер» за апрель месяц на радио «Самара Максимум», пройдемся по всем участникам поименно.
1: Хит-парад «Премьер» на радио «Самара Максимум».
2: Обратный отсчет.
0: Группа «Русская рулетка», 14 место, «Топливо».
3: Два «Жигуля», «Вуха», «Хлеба», «Чекушка», с пятницы по воскресенье.
0: Прогрессив-рок группа «Рэй Барт» с песней «Несломленная душа» на 13-й строчке. Американская группа «Pass and Lives», 12-е место, «Привет, девушка». Легендарная советская и российская рок-группа «Крематорий», «Квартира 666», 11-е место.
4: Но только не вздумай играть со мной, а не то мгновенно станешь землей.
0: Настоящий романтик, Бруно Марс, «Что-то серьезное», 10-я строчка. Билли энд Бандитс, «Неудержимые британцы», песня «Сильная штучка», 9-е место. На 8-м месте «White Lies». Продолжай. Группа «Стереозвук» совместно с группой «Среда» и песня «Когда придет весна» на 7-м месте.
5: Когда придет весна, отдаю.
0: 6-е место хит-парада. «Машина из Supremacy», «Сайдскроллер». Theory of Ghosts, Шекспир и компания. 5-е место. Неудержимые немцы Анхайлик на 4-м месте. Искусственный интеллект. Третье место. Суровые уральцы «Мороз», «Старая корчма». Самая загадочная песня интернета. Группа FX, «Чертоги твоего разума». 2-е место.
1: Это хит-парад «Премьер». 1-е место.
0: Ну вот и настало время объявить победителя хит-парада «Премьер» за апрель месяц 2026 года на радио «Самара Максимум». И это самарская рок-группа, образованная в 2008 году «Аберрация». Симбиоз мелодичного панка и бескомпромиссных текстов, пропитанных духом ржавых окраин. Их песня «Он любил» занимает 1-е место в хит-параде «Премьер» за апрель месяц. Слово вам, ребята!
6: Привет, дорогие радиослушатели! На связи Паша Пианист из группы «Аберрация». Мы очень рады, что наша песня одержала победу в хит-параде «Премьер» на радио «Самара Максимум». Спасибо за ваше доверие и за то, что остаетесь с нами. Слушайте хорошую музыку и до встречи!
0: Искренне радуемся за земляков и слушаем песню победителя «Аберрация. Он любил».

0: Вот и подошел к концу наш апрельский хит-парад премьер на волнах радио «Самара Максимум». Огромное спасибо всем, кто голосовал и поддерживал своих любимых исполнителей. Вы, наши дорогие слушатели, как всегда, показали свой безупречный вкус, выбрав самые зажигательные и мелодичные треки среди новинок. Оставайтесь с нами, ведь рок-музыка продолжает жить и развиваться, а мы всегда будем держать вас в курсе самых свежих и ярких премьер. В студии был Сергей Каратаев, ну а за пультом наш бессменный звукорежиссер Веня Мак. До новых встреч в эфире радио «Самара Максимум», и пусть в ваших сердцах всегда звучит любимый рок.
1: Радио «Самара Максимум» в последнее воскресенье месяца в 12:00 представляет хит-парад премьер
2: по результатам вашего голосования.
3: Еженедельно слушай в эфире 6 абсолютно новых песен.
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. vk.com/samara_максимум.
3: Результат – последнее воскресенье месяца в 12:00. Повтор программы каждое последующее воскресенье.
1: Хит-парад премьер на «Радио Самара Максимум». Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.

0: Самаре и Самарской губернии 13:00. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Гонконгский аэропорт удивил пассажиров огромным механическим котом по кличке Годзилла. Зверь двигается, урчит и выглядит почти как настоящий, только размером с небольшой грузовик. Полюбоваться на мохнатого монстра можно до конца мая. Туристы уже выстраиваются в очередь, чтобы сделать селфи на фоне гигантского кота. Жаль только, что домой его не забрать. В багаж такое не сдашь и дома не прокормишь. А авиакомпании пока не ввели тариф «животное плюс негабарит». Так что Годзилла останется в аэропорту встречать и провожать рейсы. В Санкт-Петербурге появился необычный уличный художник под ником Зелишард. Он помещает внутрь мостовой фрукты, яйца, купюры и другие предметы, а сверху заливает их прозрачной смолой. Эти арт-объекты разбросаны по всему городу и выглядят как случайные городские находки. Если присмотреться, под ногами можно обнаружить настоящие сюрпризы. Теперь прогулка по Петербургу превращается в квест, и вот вам еще один повод отправиться в северную столицу. Главное, не пытаться достать из асфальта шоколадку или монету. Это вам не клад для пиратов. Подъезд жилого комплекса в московских Раменках превратился в цветочный склад. Неизвестный потратил больше 1 000 000 рублей и заказал около 20 тысяч роз. Доставку организовали ночью. Курьеры выгружали цветы до утра, но получатель так и не объявился. Весь первый этаж оказался усеян букетами, а забрать их некому. Жильцы теперь гадают, то ли любовь отвергли, то ли просто перепутали адрес. В любом случае, это был самый дорогой и самый бессмысленный романтический жест в истории дома. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Hey, this is Rob Wild from Midnight City, and you're listening to Radio Samara Maximum.

0: Реклама.
1: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Все за велосипедами, мотоциклами, питбайками, мопедами. В сеть магазинов «Мотовелоспорт». Велосипед и самокаты, мотоциклы и квадроциклы, питбайки и мопеды, щиты и новинки ждут тебя в магазинах «Мотовелоспорт». Приходите к нам и рулите с нами по адресу: улица Грозненская, 35, и в новом магазине на улице Дачная, 20. Магазины «Мотовелоспорт».
3: Знаете ли вы, что в маленьком городе Новокуйбышевске у официального дилера «Лада Мерит» большие скидки на новые автомобили «Лада»? Приезжайте в Новокуйбышевск и убедитесь сами, лично. Подробности акции и сроки ее проведения по телефону 254-04-54.
4: «Уралкомплект». Памятники со скидкой от производителя. 990-11-10. Торопитесь, предложение ограничено.

0: 8-373-20-10.
1: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым-дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
5: Праздники бывают разные. Но некоторые из них запоминаются на всю жизнь. Именно такие эмоции дарит команда «Волга Ивент». Мы делаем полное техническое сопровождение свадеб и праздников под ключ. «Волга Ивент» — это профессиональный звук и сценический свет, яркий LED-экран и визуальное шоу для вау-эффекта. Каждое мероприятие для нас — это отдельная история, которую мы оформляем с душой и вниманием к деталям. «Волга Ивент» — магия твоего момента. Телефон и телеграм 8-917-956-01-53. 8-917-956-01-53.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
7: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».

0: слушаете радио «Самара Максимум».
1: Это ваше рок-радио.

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Блэк Краус» в США. Вы называете это хорошим временем?

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Готтард», Швейцария, Ливерпуль.

0: один же.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226-50-51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
4: В «Юко» знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. «Юко Детейлинг». Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в «Вертикали» и «Мегасити». «Юко» – стандарт вашего комфорта.
5: Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Старозагора, 31, район парка Гагарина. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
7: Всем привет! Я Макс Иванов, группа «Торба на круче», Санкт-Петербург. Слушайте наши песни на радио «Самара Максимум».

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП Базарного. Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедически хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свободы 77, Минская 25.

0: Самаре и Самарской губернии 14:00. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Всем привет, с вами Алексей Глюхов, в эфире «Дайджест новостей» из мира рок-музыки. В этом году исполняется 40 лет краеугольному альбому «To Hell with the Devil» христианских хэви-металлистов Striper. По этому случаю лейбл Rux подготовила релиз-трибют под названием «Rux Records Salute the Soldiers Under Command on the 40th Anniversary of To Hell with the Devil». На нем артисты, лично подобранные менеджером Rux Биллом, полностью перезаписали альбом, ставший знаковым как для христианской сцены, так и для металла в целом. А последней позицией трек-листа является более ранняя песня Striper «Soldiers Under Command» в исполнении «Severed Angel». Песни с трибьюта уже начали появляться на цифровых платформах. Издание на CD увидит свет в апреле и будет лимитировано 500 экземплярами, но если оно быстро разойдется, то осенью материал также выйдет на виниле. Этот релиз – нечто большее, чем просто музыка. С его помощью мы воздаем почести наследию, сообществу и неутомимому духу металла, гласит пресс-релиз «Rux Records». Вайолет Гролл, 19-летняя дочь фронтмена Foo Fighters Дэйва Гролла, выпустит дебютный альбом «Be Sweet to Me» 29 мая на своем собственном лейбле «Аврора», который является дочерней структурой Republic Records. В 2025 году Вайолет уже выпускала синглы «Thumb» и «Applefish», а сейчас за ними следует еще один трек «595». Видеоклип на эту песню сняла режиссер Ники Миллан-Хьюстон. «Be Sweet to Me» записывался в конце 2024 и начале 2025 года в Лос-Анджелесе в домашней студии продюсера Джастина Райзена, ранее работавшего с Ким Гордон и Sonic Youth, и поп-певицы Чарли XCX. Для записи был собран сессионный состав, следующий духу так называемой Wrecking Crew, группы аккомпаниаторов, которые играли на многих знаменитых записях 60-х и 70-х. Первой песней, которую Вайолет написала с ними, стала «Там», источником вдохновения, для которой послужил олдскульный лак для ногтей, предназначенный для борьбы с привычкой грызть ногти. Вайолет называет в числе своих главных вдохновителей альтернативных артистов конца 80-х и начала 90-х. Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins, The Breeders, PJ Harvey, The Muffs и так далее. В том периоде музыки есть нечто очень сильное, от послания до имиджа. Все это настоящее и неприукрашенное. Я все это слушаю с детства, говорит Вайолет. Все свежие новинки и релизы ищите в официальных аккаунтах радио «Самара Максимум» во ВКонтакте и Телеграме. Это все новости к этому часу. Выпуск был подготовлен по данным интернет-порталов rockfm.ru, headbanger.ru и reproductor.net, а также по данным собственных информационных источников. Алексей Глюхов, служба информации радио «Самара Максимум».

0: Реклама.
1: Привет, проходи.
2: Привет. Ой, что это у тебя?
1: Это наши новые перила из акрила.
2: Вау, прозрачные, с пузырьками внутри. Дорогие, наверное.
1: Это акрил, качественный и прочный. Да и по цене можно себе позволить.
2: А у меня из нержавейки, как в подземном переходе. Я тоже такие хочу.
1: Заказывай в компании Аркатерм. Приедут и все аккуратно установят за день. И у тебя будут перила из акрила. Перила от Аркатерм. Заказывай на сайте Аркатерм.
3: Перила.ру или по телефону 8 937 100 04 30.
4: Знаете ли вы, что в маленьком городе Новокуйбышевске у официального дилера «Лада Мерит» большие скидки на новые автомобили «Лада»? Приезжайте в Новокуйбышевск и убедитесь сами. Лично. Подробности акции и сроки ее проведения по телефону 254-04-54.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле лучше, чем специалисты автосервиса «АвтоОкей». Профессиональный ремонт любой сложности, развал схождения, запчасти для иномарок и отечественных авто в наличии. Подробности на нашем сайте автоокей.ком. «АвтоОкей» – твой сервис.

0: 8-373-20-10.
1: Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Склиренко 8, пересечение с Масленникова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
2: Все за велосипедами, мотоциклами, питбайками, мопедами в сеть магазинов «Мотовелоспорт». Велосипеды и самокаты, мотоциклы и квадроциклы, питбайки и мопеды, щиты и новинки ждут тебя в магазинах «Мотовелоспорт». Приходите к нам и рулите с нами по адресу: улица Грозненская, 35, и в новом магазине на улице Дачная, 20. Магазины «Мотовелоспорт».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
3: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Всем привет, я Александр Стасов, вокалист группы «Нога». Слушайте хорошую музыку на радио

0: Радио «Самара Максимум» представляет хит наших дней.
1: Hey everybody, this is Swan Hellion, Black Rain Band from France. You're listening to Radio «Самара Максимум» 104.3 FM. Let's rock!

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Привет, я Николай Крупатин. Вы слушаете мою новую песню «Успеть сказать» на радио «Самара Максимум».

0: Реклама.
1: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
2: Новая Самара.
1: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Софинстрой». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
3: Долгая зима вас утомила? Курортный отель «Самарский» приглашает на весеннюю перезагрузку. Комплекс процедур для восстановления жизненных сил обещает стать хитом этого сезона. Возьмите короткую паузу, прислушайтесь к себе. Подробности о программе узнайте по телефону 226-50-71 и на официальном сайте. Родной Самарский. Настройтесь на весну.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Кирова, 143. Район площади Кирова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
9: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах. Для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
11: Здравствуйте, я Гарик Сукачев. Это радио «Самара Максимум». Оставайтесь с нами. Вам рекомендую.

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП Базарного. Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедически хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свободы 77, Минская 25.

0: Самаре и Самарской губернии 15:00. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: One, two, three.
2: Ну?
3: Этот день в истории.
4: Это было недавно. Это было давно.
0: Знаменательные события.
5: 3 мая 1904 года американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий, предназначенных для корпоративных рынков. 3 мая 1908 года в 25 километрах от Бейрута на вершине 600-метрового холма Хариса была установлена огромная белоснежная скульптура Девы Марии. Скульптура пользуется большим успехом у туристов. А 3 мая 1978 года появился спам. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала компания DEC, уже не существующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры.
0: Праздники.
5: Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. Он является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Также сегодня Всемирный день Солнца. Для Земли Солнце – мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.
0: В мире рок-музыки.
5: 3 мая 1958 года произошел один из первых беспорядков рок-н-ролла. Он вспыхнул во время Big Beat Spring на бостонской арене с местной полицией, угрожающей закрыть шоу из-за танцев и Алана Фрида, обращавшегося к толпе со сцены. Он был арестован за то, что подстрекал бунт. 3 мая 1968 года легендарные The Beatles начали запись песни «О Блади, О Блада». 3 мая 2006 года знаменитый британский рок-музыкант Билли Айдол впервые посетил Россию с единственным концертом в Санкт-Петербурге. Также 3 мая 2006 года легендарный Боб Дилан дебютировал в роли радиоведущего на спутниковом радио в часовой музыкальной программе. В дебютной программе прозвучали песни, на которые автора вдохновила погода. О событиях, датах и праздниках завтрашнего дня вы узнаете, конечно же, завтра.
3: Этот день в истории. На радио «Самара Максимум».

0: Далее на радио «Самар Максимум» прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир Масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович. А в это время в Самаре около 14 градусов тепла. А во второй половине дня малооблачная погода, температура будет держаться на уровне 13-14 со знаком «плюс». А ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир Масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович.
1: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир Масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226 50 51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир Масел».
2: А я болею от радио, радио, радио.
3: Самара, Макс.

0: Реклама.
1: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей указана в заднокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-lasточка.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
2: А бывает бесплатно? Да еще и быстро! Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226-50-51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».

0: 8-373-2010.
1: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым Дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикация» на сайте наш.рф.
5: Что-то стучит в подвеске. Где можно проверить?
6: Автосервис «Десба». Бесплатно осмотрят автомобиль по 100 пунктам. Также заправят кондиционер и сделают диагностику двигателя.
7: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
8: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
7: Детские и семейные.
8: Водные, надувные и экстремальные.
7: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
9: Май в Самарском театре кукол. Приглашаем вас на фантастическую сагу «Элион. Книга двух миров». Вместе с героем мы отправимся на сказочную планету, туда, где непроходимые джунгли, древние замки и летающие корабли. Для зрителей старше 12 лет. А тех, кто любит классику, приглашаем на комедию «Великодушный Фома» по роману Достоевского. История ничтожного человека, превратившего жизнь окружающих в театр абсурда. 16+.
10: Хочешь, чтобы о твоем бизнесе узнали прямо в лифте? Компания «Лифт Регион» — это видеоэкраны в лифтах жилых домов. Максимальный охват, круглосуточная трансляция и настоящее внимание к твоей рекламе. Ярко, динамично, эффективно. Только в этом месяце при размещении от 30 тысяч рублей макет в подарок. Звони 8 846 20 22 666. «Лифт Регион». Поднимай бизнес на новый уровень.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
13: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Блэк Краус», США. Вы называете это хорошим временем?

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Готтард», Швейцария, Ливерпуль.

0: Реклама.
1: Все за велосипедами, мотоциклами, питбайками, мопедами в сеть магазинов «Мотовелоспорт». Велосипеды и самокаты, мотоциклы и квадроциклы, питбайки и мопеды, щиты и новинки ждут тебя в магазинах «Мотовелоспорт». Приходите к нам и рулите с нами по адресу: улица Грозненская, 35, и в новом магазине на улице Дачная, 20. Магазины «Мотовелоспорт».
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Уралкомплект. Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Чернореченская, 4, район Губернского рынка. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альта Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: В «Юко» знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. «Юко Детейлинг». Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в «Вертикали» и «Мегасити». «Юко» – стандарт вашего комфорта.
9: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
10: Май в Самарском театре кукол. Приглашаем вас на фантастическую сагу «Элион. Книга двух миров». Вместе с героем мы отправимся на сказочную планету, туда, где непроходимые джунгли, древние замки и летающие корабли. Для зрителей старше 12 лет. А тех, кто любит классику, приглашаем на комедию «Великодушный Фома» по роману Достоевского. История ничтожного человека, превратившего жизнь окружающих в театр абсурда. 16+.
11: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 313 05 78.

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП «Базарного». Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедический хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свободы 77, Минская 25.

0: 18.00. Вы слушаете радио «Самара Максимум». Любишь вкусно поесть, но не хочешь тратить время?
1: Нет!
2: Радио «Самара Максимум» представляет авторскую программу Ольги Текила «Проще пареной репы. Жизнь станет вкуснее».
3: Всем привет! Наловили карасей и не знаете, как их замучить по-новому. Просто пожарить. Скучно и надоело. Хорошо, вот вам старинный русский рецепт. Проще пареной репы. Быстренько обжариваем карасей с двух сторон. Вареные яйца рубим и смешиваем с луком, слегка обжаренным на сливочном масле. Или просто зеленым луком. Набиваем этой начинкой брюхо карасей, складываем в чугунную или керамическую миску, солим, перчим, заливаем стаканом сметаны и в духовку минут на 15. Подаем в той же миске, посыпав зеленью. Но у этого блюда есть одна беда. К нему просятся зимние напитки, а на дворе весна. Так что выбор за вами. Всего вам вкусного. Ваша Ольга Текила.
4: Не парься, будь счастлив.

0: Реклама.
1: В данный момент хотелось бы жить в доме постарше или поновее?
2: Я сам решу, наверное.
1: А?
2: Сам решу.
1: Что?
2: Сам решу.
3: Твой дом, твой ритм. Новый ЖК «Комфорт» класса «Ритмы города». Вблизи от исторического центра города.
4: Подробная информация в офисе продаж по телефонам 270-93-30 и 270-93-32. Улица Революционная, дом 77, первый этаж, комната 5. Застройщик ООО «СЗ Владимир».
5: Партнер застройщика АО «Банк.дом.рф». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Привет, проходи.
7: Привет. Ой, что это у тебя?
6: Это наши новые перила из акрила.
7: Вау, прозрачные, с пузырьками внутри. Дорогие, наверное.
6: Это акрил. Качественный и прочный. Да и по цене можно себе позволить.
7: А у меня из нержавейки, как в подземном переходе. Я тоже такие хочу.
6: Заказывай в компании «Аркотерм». Приедут и все аккуратно установят за день. И у тебя будут перила. Перила из акрила.
8: Перила от «Аркотерм». Заказывай на сайте arkoterm.perila.ru или по телефону 8-937-100-04-30.
9: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле лучше, чем специалисты автосервиса «АвтоОкей». Профессиональный ремонт любой сложности, развал схождения, запчасти для иномарок и отечественных авто в наличии. Подробности на нашем сайте автоокей.ком. «АвтоОкей» – твой сервис.
12: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
13: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Аскад Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте galastochka.ru. Проектная декларация на сайте galastochka.ru. Не оферта. 18+.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
2: Новая Самара.
1: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Созафинстрой». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
3: «Уралкомплект». Памятники со скидкой от производителя. 990-11-10. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 313-05-78.
5: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».

0: Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Это ваше рок-радио.

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: This is Alice Cooper in Detroit.
3: Привет, я Сузи Куатро. Вы слушаете «Радио Самара Максимум».
4: He got the jams, motherfucker!
5: Сузи!

0: В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер». Группа

0: 8-373-2010.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Свершилось! АТК Моторс роняет цены! Топовый кроссовер Tenet T7 от 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей! Сейчас самое время! Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительна 30 мая 2026 года.
5: Все за велосипедами, мотоциклами, питбайками, мопедами в сеть магазинов «Мотовелоспорт». Велосипеды и самокаты, мотоциклы и квадроциклы, питбайки и мопеды. Щиты и новинки ждут тебя в магазинах «Мотовелоспорт». Приходите к нам и рулите с нами по адресу: улица Грозненская, 35, и в новом магазине на улице Дачная, 20. Магазины «Мотовелоспорт».
6: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
8: Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
9: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым-дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
10: Спасибо.

0: Приезжай! Поселок Волжский, Сосновская, 1D, сервисный центр «Бумер 3 семерки». Твоя тачка скажет тебе спасибо!
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Праздники бывают разные, но некоторые из них запоминаются на всю жизнь. Именно такие эмоции дарит команда «Волга Ивент». Мы делаем полное техническое сопровождение свадеб и праздников под ключ. «Волга Ивент» — это профессиональный звук и сценический свет, яркий LED-экран и визуальное шоу для вау-эффекта. Каждое мероприятие для нас — это отдельная история, которую мы оформляем с душой и вниманием к деталям. «Волга Ивент» — магия твоего момента. Телефон и телеграм 8-917-956-01-53. 8-917-956-01-53.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
4: Привет, я Буба из группы «Смысловые галлюцинации». Вы находитесь на правильной волне. Радио «Самара Максимум».

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП Базарного. Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедически хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свобода 77, Минская 25.

0: Самаре и Самарской губернии 17 часов. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Выкладывать обычные фото ногтей в социальных сетях уже бесполезно. Все давно привыкли к одинаковым снимкам на бежевом фоне. Один мастер маникюра решила нарушить все правила. Она просто взяла и добавила свои работы в кадры из аниме. И что вы думаете? Ее заметили. Фотографии разлетелись по сети, а мастер мгновенно стала популярной. Теперь ее клиенты получают не просто красивый маникюр, а настоящие аниме-коллаборации. Берите на заметку, бежевый фон больше не в моде, а вот персонажи из аниме вполне. В Таиланде возбудили уголовное дело против кошки. Животное принесли в полицейский участок Бангкока, чтобы найти хозяина. Но кошка не оценила заботы и набросилась на стражей порядка. Расцарапала и перекусала всех присутствующих. Пушистую нарушительницу оформили по всей процедуре. Сделали фото, сняли отпечатки лап и даже записали показания от ее имени. В протоколе значилось: «Признаю вину, была голодной и испуганной». В итоге кошку полностью оправдали. Хозяин объявился на следующий день и забрал бунтарку домой. Вот так даже хвостатый преступник может рассчитывать на справедливый суд. Лондон на один день вернулся в 19 век. Сотни велосипедистов в костюмах по старинной моде выехали на улицы британской столицы. Некоторые участники крутили педали на настоящих пенни-фартингах, тех самых велосипедах с огромным передним колесом. Колонна проехала мимо Вестминстерского дворца и Биг Бена. Весь путь растянулся на 24 километра. Такие ретро-велопробеги проходят в Лондоне уже 17 лет. А в этом году в ралли приняли участие почти 1000 человек. Зрелище получилось красивое. А самое трудное было не упасть с высокого велосипеда под взглядом туристов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама.
1: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
2: Новая Самара.
1: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Созефинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
6: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
7: Знаете ли вы, что в маленьком городе Новокуйбышевске у официального дилера «Лада Мерит» большие скидки на новые автомобили «Лада»? Приезжайте в Новокуйбышевск и убедитесь сами. Лично. Подробности акции и сроки ее проведения по телефону 254-04-54.
8: «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Старозагора, 31, район парка Гагарина. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
9: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-25-25. Застройщик ООО «СЗК Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указанных за однокомнатную квартиру, площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Предложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-lastochka.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
11: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
12: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.

0: Что-то стучит в подвеске. Где можно проверить?
1: Автосервис «Десба». Бесплатно осмотрят автомобиль по 100 пунктам. Также заправят кондиционер и сделают диагностику двигателя.
2: Вы слушаете радио «Самара Максимум». Средство массовой информации в форме периодического распространения «Радиоканал». Регистрационный номер L номер ТУ-63-009-52 от 26 октября 2018 года. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Для слушателей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
4: Радио «Самара Максимум» представляет программу «Кавер восходящего солнца».

0: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
1: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
2: Группа «Готтард», Швейцария, Ливерпуль.

0: Далее на радио «Самара Максимум» прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович. Сейчас в Самаре около 14 градусов тепла. Предстоящей ночью малооблачная погода, осадков не ожидается, температура 8-9 со знаком плюс. А ветер северо-западный, слабый, 1-3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович.
1: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226-50-51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».

0: Col fucile.
1: Новинка. В эфире радио «Самара Максимум».
2: Нравится? Голосуй на официальной странице в группе «Радио Самара Максимум» ВКонтакте. Результат каждое воскресенье в полдень в хит-параде «Премьер».
3: Всем привет, я Александр Старцев, вокалист группы «Нагар». Слушайте хорошую музыку на радио

0: Реклама.
1: Привет, проходи.
2: Привет. Ой, что это у тебя?
1: Это наши новые перила из акрила.
2: Вау, прозрачные, с пузырьками внутри. Дорогие, наверное.
1: Это акрил, качественный и прочный. Да и по цене можно себе позволить.
2: А у меня из нержавейки, как в подземном переходе. Я тоже такие хочу.
1: Заказывай в компании Аркатерм. Приедут и все аккуратно установят за день. И у тебя будут перила из акрила. Перила от Аркатерм. Заказывай на сайте Аркатерм перила.ру или по телефону 8-937-100-04-30.
3: Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект декларации на сайте наш.рф.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле лучше, чем специалисты автосервиса «АвтоОкей». Профессиональный ремонт любой сложности, развал схождения, запчасти для иномарок и отечественных авто в наличии. Подробности на нашем сайте автоокей.ком. «АвтоОкей» – твой сервис.
8: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
10: Только по 3 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199 рублей 90 копеек. Сосиски домашние «Дым Дымыч» 232 рубля 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
11: В данный момент хотелось бы жить в доме постарше или поновее?
12: Я сам решу, наверное.
11: А?
12: Сам решу.
11: Что?
12: Сам решу.
13: Твой дом, твой ритм. Новый ЖК комфорт-класса «Ритмы города». Вблизи от исторического центра города.
14: Подробная информация в офисе продаж по телефонам 270-93-30 и 270-93-32. Улица Революционная, дом 77, первый этаж, комната 5. Застройщик ООО «СЗ Владимир».
15: Партнер застройщика АО «Банк.дом.рф». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226-50-51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
17: «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Склиренко 8, пересечение с Масленникова. Подробности на сайте уралкомплектпамятники.рф.
18: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
19: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
20: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
21: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
22: Анимация, квизы и ростовые куклы.
21: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
22: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
21: Праздник для всей семьи.
22: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
23: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
24: Всем привет, я Михаил Владимиров. Слушайте музыку на радио

0: Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП «Базарного». Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедический хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свобода 77, Минская 25.

0: Самаре и Самарской губернии 6 вечера. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
1: Мегатитаны рок-музыки всем хорошо известны.
0: Но в истории рок-музыки были группы одной песни. Песня прославилась, а группа нет.
1: Самарский коллекционер Сергей Карташов представляет «Настроение в стиле рок». Целый час. Забытые и новые суперхиты. Каждое воскресенье в эфире «Радио Самара Максимум».

0: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
1: Привет, проходи.
2: Привет. Ой, что это у тебя?
1: Это наши новые перила из акрила.
2: Вау, прозрачные, с пузырьками внутри. Дорогие, наверное.
1: Это акрил, качественный и прочный. Да и по цене можно себе позволить.
2: А у меня из нержавейки, как в подземном переходе. Я тоже такие хочу.
1: Заказывай в компании Аркотерм. Приедут и все аккуратно установят за день. И у тебя будут перила, перила, перила из акрила. Перила от Аркотерм. Заказывай на сайте Аркотерм. перила.ру или по телефону 8-937-100-04-30.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Знаете ли вы, что в маленьком городе Новокуйбышевске у официального дилера «Лада Мерит» большие скидки на новые автомобили «Лада»? Приезжайте в Новокуйбышевск и убедитесь сами. Лично. Подробности акции и сроки ее проведения по телефону 254-04-54.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле лучше, чем специалисты автосервиса «АвтоОкей». Профессиональный ремонт любой сложности, развал схождения, запчасти для иномарок и отечественных авто в наличии. Подробности на нашем сайте автоокей.ком. «АвтоОкей» – твой сервис.
7: Все за велосипедами, мотоциклами, питбайками, мопедами в сеть магазинов «Мотовелоспорт». Велосипеды и самокаты, мотоциклы и квадроциклы, питбайки и мопеды, щиты и новинки ждут тебя в магазинах «Мотовелоспорт». Приходите к нам и рулите с нами по адресу: улица Грозненская, 35, и в новом магазине на улице Дачная, 20. Магазины «Мотовелоспорт».
8: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщику специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте megalastochka.ru. Проектная декларация на сайте nastochka.dom.rf. Не оферта, 18+.
9: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
10: Да.

0: 8-373-2010.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: «Уралкомплект». Памятники от эконом до премиум-класса. Изготовление, монтаж, гарантия. Кирова, 143. Район площади Кирова. Подробности на сайте «Уралкомплектпамятники.рф».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 313-05-78.
4: Настроение в стиле рок от Сергея Карташова на радио «Самара Максимум».

0: Далее на радио «Самара Максимум» прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович. Сейчас в Самаре около 14 градусов тепла. Предстоящей ночью малооблачная погода, осадков не ожидается, температура 8-9 со знаком плюс. А ветер северо-западный, слабый, 1-3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». Индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Рафаил Рафилович.
1: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 226-50-51. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».

0: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
1: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей указана в заднокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gkalastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Не оферта. 18+.
4: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: В ЮКО знают. Детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка. Полировка и оклейка. Мы предусмотрели все. От уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

0: Поселок Волжский. Сосновская 1D. Сервисный центр «Бумер 3 семерки». Твоя тачка скажет тебе спасибо.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт-профиль». Компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Что-то стучит в подвеске. Где можно проверить?
5: Автосервис «Десба». Бесплатно осмотрят автомобиль по 100 пунктам. Также заправят кондиционер и сделают диагностику двигателя.
6: Вы слушаете радио «Самара Максимум», средство массовой информации в форме периодического распространения «Радиоканал». Регистрационный номер L, номер ТУ-63-009-52 от 26 октября 2018 года. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области для слушателей старше 16 лет. Телефон рекламной службы в Самаре 313 05 78.

0: Вы слушали «Настроение в стиле рок» от Сергея Карташова на радио «Самара Максимум». Радио «Самара Максимум» представляет золотой хит в конце часа.
1: Спонсор программы ИП «Базарного». Сеть магазинов «Славянский базар».
2: Товарищ, нужен матрас добротный. В «Славянском базаре» выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедически хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В «Славянском базаре» найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар». Свободы 77, Минская 2.

Кто я? Откуда? Куда мне идти? В чем смысл жизни? Ответы на эти вопросы узнаем на радио «Самара Максимум» в воскресенье в 19:00 в программе

Пол Кристиан так называют певца, который спел «Да, я есмь, я есмь». Это про нашего творца и создателя он спел, а я, Дмитрий Герасимов, сегодня приглашаю всех послушать программу «Ясность» на тему «Где взять силы, чтобы подняться». Да, маленький ребенок шел и споткнулся. Он не знал пока, как подняться, он плакал. Ну, естественно, отвлекшаяся мамочка, она, увидев, что ее малыш упал, побежала за ним в припрыжку и, подхватив ее руками, этого ребенка, я имею в виду, девочку свою, она поставила снова. Может быть, какой-то родитель обнимет сначала, посмотрит, не ушибся ли ребенок, а кто-то просто скажет: «Ну что, упал, иди дальше, ничего». Как это просто в отношении детей. Но что делать, если человек, взрослый человек, вдруг зашел в какой-то тупик и не знает, что делать дальше? Тупиков в жизни много. Сейчас буду перечислять. Вы можете пальцы загибать. Это связано, конечно, во-первых, со здоровьем. Один мой знакомый часто мне говорил о том, что только таблетки его как бы держат на плаву. Кто-то может сказать: финансы, да, там не может найти высокооплачиваемую работу. Опять же, возможно, из-за здоровья, возможно, из-за образования, возможно, из-за черт характера, ну, не берут на высокооплачиваемую работу. И тоже тут много трудностей. Человек может сказать: я сейчас очень в трудной жизненной ситуации из-за того, что он потерял близкого. Или, может быть, имущество потерял. Вчера смотрел замечательный фильм, в котором одна семья занималась тем, что помогала после наводнения, обрушившегося на ту часть суши, где они жили. Все дома пришли. То есть дома-то стоят, но они все вот погружены были в воду после того, как вода ушла. В общем, ну, жить там невозможно. И сил нету. А эта семья, она всячески старалась помогать другим, кто отчаивался, и однажды люди просто вот взяли и сбросили другие и починили их дом. Вы знаете, я смотрел на плачущего взрослого мужчину, и его обнимала жена и дети, и они зашли в простой, но в пригодный для жизни дом, и они сказали: я и не думал, что однажды кто-то позаботится обо мне. Я думал, что я только вот могу заботиться о других. Ах, друзья мои, мы живем, мы друг об дружку можем, так сказать, натачивать свою мудрость. Поэтому помогайте друг другу, помогайте кому-то, и однажды Бог поможет вам. Все возможно верующим.

Вы слушаете программу «Ясно». Всем добрый вечер, дорогие мои друзья. Да, друзья мои, мы должны все взлететь на крыльях надежды. Меня маму звали Надежда Васильевна. Надежда. Я, будучи маленьким, вот так лежал, помню, ребенком, и вдумывался в имя моей мамы. Я думал, слушайте, ну что это... Имя, оно же похоже на какую-то помощь, на какое-то ободрение, надежда, да? Уникальное имя, просто потрясающее. Итак, откуда взять силы, когда ты упал или так глубоко, что даже дышать трудно? Однажды пророк Исаия обращался к людям, потерявшим родину, храм и вообще смысл существования. И вдруг обещание Бога. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Слово «обновятся» интересно, мне очень нравится. Как будто бы в современном смысле кто-то кнопку «ресет» нажал, и раз обновление приходит, да? Обновляться в силе. Так откуда берется сила, друзья мои? Она берется от того, кто создал нас всех, от того, кто является автором этой жизни, архитектором, художником, творцом всего сущего. Да, на что же здесь стоит обратить внимание? На слово «надеющийся» тоже. Надеющийся на Господа обновляться в силе. Вот откуда наша помощь. Мы поднимаем глаза к Господу и говорим: ждем тебя, ждем от тебя, ждем твоего обновления. Конечно, это не пассивное ожидание чуда, это активное состояние нашего сердца, нашего духа. Мы внутри просто не можем спать, мы не можем почивать, как бы. Мы в жажде, мы в ожидании. Современные исследователи нейропластичности мозга подтверждают, если человек сознательно удерживает в сознании светлый образ будущего, пусть даже самый туманный, мозг начинает перестраивать нейронные связи. Мы в прямом смысле слова обретаем крылья на уровне биологии. Человек в таком состоянии чувствует прилив энергии. Давайте представим прямо сейчас, даже если вы никогда не верили ни во что хорошее, назовите, что бы было в вашей жизни хорошим. Давайте назовем это. Для больного человека выздоровление, да? У тебя больше не ломит суставы, у тебя больше вот это вот нерв не дает о себе постоянно знать. Ты представляешь себе, как это. Ты просто говоришь: я выздоравливаю. Но не просто так. Библия говорит, что все призывающие Бога в истине. То есть мы говорим: во имя Иисуса Христа, во имя Твое, наш Творец, я представляю свое исцеление. И я верю, Бог, что Ты можешь мне его дать. И я принимаю Твое исцеление во имя Иисуса. И я заранее благодарю Тебя за то, что Ты исцелил меня. Я радуюсь этому. Я счастлив. Видите, как быстро мы пришли в это состояние счастья. Я так рад за вас, друзья мои. Поклоняюсь тебе вместе с музыкантами, пою эту песню и вижу и чувствую обновление в силе. Давайте слушать эту песню, и потом мы снова продолжим.

программу «Ясность», дорогие друзья. И сегодня я верю, и вместе, наверное, с тысячами людей мы молимся, что каждый, кто переживает сейчас трудные времена и упал, и силы вот, не видит, откуда взять. Не научили родители, не передали это, или, может быть, нету вот рядом никаких людей, друзей, близких, кто мог бы поддержать. Но знаете, что Бог близко. Близок ко всем призывающим Его в истине. Пророк Иеремия был такой человек. Его иногда называют покровитель всех, кто в депрессии. Пророк Иеремия. Он плакал так горько, что этому посвящена целая книга. Она называется «Плач Иеремии». Представляете себе? Он кричал к Богу: «Ты увлек меня, Господи, я увлекся. Ты сильнее меня и превозмог. Я стал посмешищем». Ну, очень-очень напоминает наше иногда состояние, да? Иеремия дошел до ручки, можно сказать. Он сказал: «Я не буду больше говорить о Боге». Но внутри словно горел огонь. Бывает у вас такое? У меня иногда бывает. Иногда я чувствую, что все, о чем я просил, все, о чем я мечтал, в какой-то момент не произошло. Я стою и думаю: как же так? Стоит ли дальше продолжать? Недавно мой друг, один из моих близких друзей, сообщил мне, что у него была операция. Я думал, ну, операция, разные есть операции. И когда она закончилась, он таким же спокойным голосом сказал: это была онкологическая ситуация. У меня опухоль была раковая. И мне, он сказал, было очень страшно, но я просто не хотел никого травмировать. Просто с Богом вот так вот прошел этот путь. Я подумал, я не такой сильный, как этот человек. Многие проходят через сложнейшие ситуации. Боже! И вот Иеремия в этот разгар краха своего, когда в Иерусалим, ну, это история Иеремии, лежал в руинах. Он произносит слова, которые стали спасением для миллионов душ. «Погибла сила моя и надежда моя на Господа. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро». Каждое утро обновляется милосердие Божье. В этом тоже секрет силы, друзья мои. Даже когда ночь души кромешна, Иеремия отвечает своему сердцу, а не слушает его. Он говорит сердцу правду, а не чувства. Где взять силы? Они не в себе самом. Они, как манна небесная, падают каждое утро. Не решайте свою жизнь ночью. Ночью кажется, что все закончено. Дождитесь утра. Проснитесь и скажите: милосердие Божие обновилось сегодня. И на этот день у меня есть силы. Бог – скорый помощник мне в моих скорбях. Я люблю Бога. Я люблю быть с Богом. И Бог поможет мне. Павел Ольхов. «Небеса». Давайте слушать.

Вы слушаете программу «Ясность». Мы продолжаем. Один известный телеведущий как-то сказал интересную фразу. «Русские умеют преодолевать трудности, как никто, но также и умеют создавать трудности, как никто не умеет». Это одновременно шутка, конечно, и психоанализ целого народа. Значит, и наш с вами. Так где же нам взять силы, чтобы подняться? Во-первых, признать в этом парадоксе себя. Часто мы тратим колоссальные ресурсы на то, чтобы драматизировать, анализировать, почему это случилось, бороться с ветряными мельницами и пытаться изменить то, что просто не в нашей власти. И в итоге у нас нету сил на реальный шаг вперед. В Евангелии есть очень интересный и важный эпизод. Когда ученики попали в бурю, они гребли изо всех сил. Они боролись с огромными волнами и даже стали чувствовать, что погибают, да. Но когда они приняли Христа в лодку, там написано так, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Борьба была долгой, изматывающей, пока они полагались только на,

стать кем-то, но без Бога мы запутываемся. И вот мы останавливаемся и просим: Бог, а что ты нам повелишь? Как нам жить на этой земле? Действительно, сила в том, чтобы перестать создавать трудности там, где можно просто довериться и пристать к берегу. И Евангелие открывает выход из этой сложной ситуации. Как нам научиться добывать вот эту силу? Как ее научиться добывать? Ну, у нас всегда есть время, утреннее время, вечернее, дневное. Мы можем на перемене просто отойти в сторонку и сказать: Боже, я не знаю, как мне дальше жить. Я не знаю, что мне делать в этой ситуации. Как мне с этими людьми себя вести? Как мне выйти из сложной ситуации с долгами или в отношениях кризис, если у нас с кем-то? Я больше не могу бороться. Пожалуйста, будь капитаном моего судна. И ты сразу же увидишь, Бог покажет тебе, что делать и как быть. И ситуация изменится мгновенно, буквально. Мы можем вспомнить много историй из своей жизни, почесав немного затылок, да, и: а, вот точно, точно, так и было. Но если вы никогда не впускали Бога в свою жизнь, то откройте свое сердце, и, как написано, если мы всем сердцем взыщем Его, то мы обязательно Его найдем, и Он нас выведет из рабства, из плена. Команда «Соколов Бразерс» об этом, композиции «В глубины Твои, Боже».

меня. Пока вы слушаете эту песню, я представлю себе, как вы в свете, Божьем свете, вдруг начинаете понимать, что слова «вера», «Бог», «любовь» — они больше, чем просто слова. Бог может вас перенести с того места, где вы находитесь, на небеса. Просто закройте глаза, и вы можете там оказаться, если захотите. Просто начнете размышлять об этом. Да, я верю, что мы можем обрести силу, если будем продолжать делать то, что считаем правильным, то, что считает Бог правильным. Михаил Ломоносов, пешком пришедший в Москву за знанием, знал о подъеме с низов очень много. Он подарил нам слова «Дерзайте отчизну мужеством прославить». В другом письме он обронил: «Кто достигнет чего-либо, тот слишком был награжден и за неусыпные труды». Ломоносов не отрицал усталость, но утверждал: трудности — это цена, а не наказание. Интересно, что наука сегодня говорит о волевом усилии как о мышце. Келли МакГонигал, исследовательница из одного университета, доказала, что сила воли истощается, но ее можно натренировать, как бицепс. Каждый раз, когда вы делаете то, что хотите, но считаете, то, что, может быть, не хотите, но считаете нужным, то ваша мышца растет. В этом плане Библия дает не философию, а практику. Моя жена очень часто говорит эти слова, и дети выучили их наизусть. Вот эти слова, внимание. «Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Конечно, это сказал не моя жена, она лишь повторила. Это сказал апостол Иаков из Евангелия, но тем не менее. А апостол Павел использовал спортивную метафору. «Так, — говорил он, — бегите, чтобы получить». Вообще-то в забеге участвуют все. И все, кстати, устают, но победит тот, кто не остановился. Сила — это не отсутствие усталости, это умение бежать дальше. Это активное терпение, которому учит нас Ломоносов и наш Творец, наш Господь Бог. Конечно, некоторые говорят: «Дмитрий, я удивляюсь, ты эту передачу, вот «Ясность», ведешь аж 1996 года». Хе-хей, когда сам слышу, вот так говорю. Хе-хей. Я понимаю, что это давно, друзья мои. Но, признаюсь честно, просто вот вести передачу мне было бы неинтересно. Я ощущаю призвание, что Бог, момент, когда я что-то вам говорю, особенно когда я произношу Божьи слова, которые написаны в Священном Писании, я верю, что Бог использует это для вас. Он помогает вам понять его, постичь его. Однажды я получил письмо из заключение, из тюрьмы, и человек, написав его, говорит: «Я, когда слушаю твою передачу, Дмитрий, у меня моя камера там или место, где я нахожусь, оно озаряется светом, и мне нравится там быть. Мне нравится быть там, где Бог, где бы я ни был, в каких бы обстоятельствах я ни находился, если сам Бог придет в мою жизнь, то мое сердце наполнит мир или шалом».

Это ясность, всем добрый вечер. Смирение перед высшим замыслом. Вот, наверное, еще один источник силы, чтобы подняться. Есть притча о том, как... Ну, это история, это не библейская, это просто история такая, выдуманная, может быть, даже. Так вот, притча о том, как Бог дал людям силу, а потом мудрость. Мужчина просил силу, чтобы завоевать весь мир, и получил в руки меч. Женщина попросила мудрости и любви, и ей дали ключи от кухни, спальни и кладовой. Когда муж в ярости ворвался в дом, у него в руках была грубая сила меча. Но он ничего не мог сделать, потому что все нужное мудрая жена уже спрятала. А его гнев разбился, а ее спокойствие. Она взяла силу мягкостью. Александр Солженицын, прошедший лагеря Ирак, вывел формулировку, которая высечена в памяти народа. «Сила в правде». Но он добавил удивительную вещь. «Человек, который нашел внутри истину, больше не зависит от внешней силы палача. Он уже поднялся». Библия говорит, когда я немощен, тогда силен. И это парадокс. Смириться не значит стать тряпкой. Это значит перестать тратить энергию на борьбу с Божьим промыслом, с Божьим планом, с Божьей волей. Сила приходит, когда я доверяю руль не себе, а Христу. Александр Солженицын назвал бы это правдой. Вера называет это благодатью. Поэтому, друзья мои, даже если мы ограничены, а мы все ограничены, давайте примем эту ограниченность, и в нее хлынет сила Божья. Когда я немощен, я силен. Вы знаете, однажды меня попросили объяснить маленьким детям, что такое вера. И я помню, как я задал вопрос детям. Кто из вас верит в Деда Мороза? Ну, то есть, что он принесет подарки. Ну, вы же его не видели, но вы верите. И почему вы в это верите? И многие дети говорят, ну, потому что наши родители говорили, что вот он был там, он приносил. Или мы же подарки видим, которые он оставил. И вот понимаете, как это работает? А вот ветер. Кто из вас видел ветер? Трудно сказать, что хоть один человек видел ветер. Наверное, мы видели то, что делает ветер, да? Как он колышет листья, как он... в общем, как он что-то делает. Мы видим результаты, плоды ветра. И то же самое можно сказать о вере. Это уверенность в том, что существует. Это уже есть. Просто мы пока это еще не увидели. Однажды я прочитал в Новом Завете, да, в послании к евреям написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Я уверен, что Бог есть, что Он любит человека и что Он видит то мое состояние, в котором я сейчас нахожусь. И я буду ожидать. И не просто говорить или просто думать, а я буду делать все, чтобы, что Бог сказал, потому что я верю, что Он хочет видеть мое послушание истине. И даже когда мне тяжело, и когда я согбен, и когда мне трудно, я буду говорить своими губами, своим ртом, произносить, что Бог велик. И Он раньше совершал чудеса, и Он сотворит их снова. Я буду держаться этого, стоять на этом. И обязательно увижу, как Бог явит свои чудеса в моей жизни вскоре. Елена Кирпичева об этом поет. «Бог, я сотворен тобою». Давайте послушаем, а позже продолжим.

Это ясность, друзья мои. И мы продолжаем жить. Это же замечательно. После того, как упали, встаем, поднимаем других. Это замечательно. Но бывает, есть такие препятствия, которые действительно как груз. И мы не можем подняться как раз вот из-за этих препятствий. Это наши обиды на кого-то. Возможно, даже на себя, из-за того, что мы совершили какую-то ошибку, и нам стыдно. Может быть, это долги, которые мы никак не можем вернуть. Или предательство, которое мы совершили, или против нас совершили, и мы не можем простить. Итак, эта ноша, она так тяжела, что действительно легче лежать. Накрыться одеялом, или взять, не знаю, какую-то еду неполезную и как бы вот просто забыться, да. Но, как говорил Экклезиаст, время разбрасывать камни и время собирать камни. Мы часто лежим на развалинах, не в силах начать стройку. Вячеслав Заренков, много раз терявший бизнес, заметил горькую правду. Самые тяжелые испытания мы переживаем из-за людей, которых любили. И рецепт только один – это прощение. То же самое можно сказать и про нас по отношению к Богу. Наверное, Богу очень обидно было, что люди, они искали и находили для себя новых богов. Язычество что такое? Это как раз и многобожие. При том, что он создатель, творец всего сущего. А мы просто играли в игры с другими богами. Да даже если человек говорит, я атеист, а сам проводит время с какой-то игрой или с каким-то занятием, по сути, это становится богом для человека. Наука подтверждает, что прощение необходимо, чтобы подняться. Ученый Фредерик Ласкин, автор книги «Простить навсегда», экспериментально доказал, искреннее прощение снижает уровень кортизола, нормализует давление и возвращает энергию быстрее, чем лекарства. Держать обиду все равно, что выпить яд в надежде, что умрет враг. Сила утекает именно туда. Библия говорит, чтобы мы не гневались в течение более чем одного дня. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Завершите день без яда. Как обещал Бог через Иеремию, каждое утро милость Божья будет свежей. Как утро, каждое утро, когда падала манна, которая давала силы, энергию на весь день. Так вот, что, где ее взять? Нужно простить обидчиков и попросить прощения у Бога за наши грехи. Ведь мы тоже согрешили против Него. Намного, кстати, более обиднее, наверное, Богу за то, что мы делаем, потому что Он-то ничего плохого нам не сделал, а мы оставили Его. И вот эти 10 заповедей, которые, наверное, все знают, мы их все очень часто нарушали. Андрей Лукьянов, «Божий суд». Позже продолжим.

0: Андрей Лукьянов, композиция «Божий суд» завершает музыкальную часть сегодняшней программы. А мы, друзья мои, еще не прощаемся. Итак, апостол Павел прошел через опыт, который современный человек назвал бы полным крахом. Побои, кораблекрушения, предательство друзей, тюрьмы, болезни, которые он называл «жало в плоть». Он трижды умолял Господа избавить его от этой немощи. И ответ, который он получил, перевернул все понимание силы. Христос сказал ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вот где происходит переворот. Мы думаем, что сила — это когда мы накопили ресурс, накачались кубиками там всякими и стали несокрушимыми. А Христос говорит: «Сила моя входит туда, где твоя сила, закончилась. И она восполняет и заменяет все собой». Павел делает поразительный вывод: «Посему я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, ибо когда я немощен, то тогда силен». Да, это не мазохизм, друзья, это точная духовная механика. Пока ты уверен, что справишься сам, ты закрыт для силы Христовой, но когда ты доходишь до дна и признаешь: «Господи, я больше не могу», вот в эту самую трещину и входит его сила. Вы знаете, евангельский эпизод с расслабленным, из Библии тоже, которого друзья спустили к ногам Иисуса через разобранную крышу. Ведь он был парализован, у него не было сил вообще ни на что. Он не мог даже пошевелиться. И что говорит ему Христос? Он не говорит ему: «Ну-ка, соберись, тряпка», да? Или не говорит просто «поверь в себя». Он говорит: «Встань, возьми постель твою и иди». Это не просто чудо исцеления, это принцип. Слово Христа несет в себе силу исполнить то, что оно повелевает. Когда он говорит «встань», вместе со словом приходит сама способность встать. Бог сказал: «Да будет свет» при сотворении мира, и стал свет. Также и здесь Христос говорит: «Поднимись». И в его слове уже лежит сила для подъема. «Без меня вы не можете делать ничего», — говорит Христос. Он говорит: «Немало можете делать, не с трудом, а ничего». Поэтому, когда мы чувствуем полное истощение, это не катастрофа, это правда о нас. Катастрофа была бы, если бы ты мог жить без него. Но ветвь сама по себе не плодоносит. Сок, жизнь, сила — все идет от лозы. Итак, сила — это сам Иисус Христос, воскресший и живой. Бог очень любит вас, друзья. Я благодарю всех, кто слушал, молился и жертвовал силы и финансы, чтобы эта передача вышла в эфир. Услышимся через неделю в 19:00 в программе «Ясность». Обнимаю вас и благословляю, друзья. Спасибо вам за то, что вы выбрали силу свыше. До свидания, мои дорогие. До свидания.
1: Весь свет, попытаться приобрести целый мир, тянуться, чтобы достать, но так и не заметить главного. Об этом мы и говорим по воскресеньям на радио «Самара Максимум» в 19:00 в авторской программе Дмитрия Герасимова «Ясность».
2: В Самаре и Самарской губернии 20 часов. Вы слушаете радио «Самара Максимум».
3: Каждую ночь до 7 утра на волнах радио «Самара Максимум» слушайте тематические музыкальные программы. Сегодня, в воскресенье, ночь популярного рока.